игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

Тюмени, 7 часов утра. Всем доброе утро. Начинаем новый день, новую рабочую неделю. У нас здесь много музыки впереди. Впереди нас, кстати говоря, ожидает лирик. С него начнем час. Кассета называется «Хит», который послушаем через пару мгновений.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Начинаем эту неделю вот так же музыкально, как мы делаем это и всегда. Меня Антон Колев зовут. Впереди предлагаю вам слушать музыку. Ее будет предостаточно в любом из часов, которые в ближайшее время нас здесь с вами ожидает. Если говорить о каких-то вот, ну, прям предстоящих перспективах, то на подходе Джонни. Послушаем хит «Эйфория». До этого Big X Da Plug и Post Malone Cold. Но сперва Lady Gaga и Даучи к нам присоединятся с треком «Runway». Я еще раз всех приветствую. Всем желаю отличного дня, хорошего настроения. Идем далее.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Алла Кихали, Dive Into Me. Также нас с вами ожидает выпуск новостей. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная информация на сайте наш.дом.рф.
7: Вау, какая подкатила!
8: Кто?
7: Выгода от компании «Авто в руки».
8: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
7: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
9: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

0: Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
2: Застройщик ООО «СЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: На Красной Армии выпуск новостей. В студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. 39 участков дорог в Тюменской области попали в план ремонта на текущий год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Треть от общего объема уже отремонтирована, сообщил начальник управления автодорог региона Андрей Ковалев. По правилам бюджетирования федеральные средства расписаны до 1 ноября. 31% от общего объема направляет федерация, остальное – региональный бюджет. Тюменская область уже выделила средства в полном объеме, сообщает агентство «Тюменская линия». Жителям микрорайона Мыс в Тюмени предстоит провести почти все лето без горячей воды. УСТЭК приступает к масштабной замене почти 800 метров тепловых магистралей по улице Беляева. Ремонт будет проходить в два этапа на двух участках трубопровода. Первый участок расположен в районе дома номер 29. На время работ горячее водоснабжение в близлежащих домах ограничено до 3 августа. Второй участок – теплосеть между домом номер 21 по улице Беляева и домом номер 2 по улице Малиновского. Работы здесь продлятся до 15 сентября. В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работы и услуг в магазинах и ресторанах. Об этом пишет РИА Новости. Сегодня покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября же будет доступен лишь один код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы. Во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы». We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22 градуса, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня плюс 32 и облачно, вечером до плюс 29 и будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем однозначный суперхит. Это «Баиндия», «Хчо и мод», «Шаде».

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
6: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
7: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
8: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
9: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Армии, трек, который называется Mad World в Тюмени, 7:44. Продолжаем далее наслаждаться музыкой. Впереди нас ожидает Алиф Арбан и Рене Миллер, Body Talks, но сейчас Нюша, ее суперхит.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня тоже облачно, но до плюс 32, вечером плюс 29 и ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
5: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
6: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив КАС кинотеатра. 6+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка», ваш гастрономический роман.
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
3: Специализированный застройщик ПСФ «Зочи». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
5: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.

Тюмени 8.00. Продолжаем далее этот день. Утро только начинается. У нас тут много самых разных хитов. Для того, чтобы поддержать тебя в начале рабочей недели, начнем час вместе с Avalon Roxton Vertigo.

Это Хьюгелли Сольто, Jamaican называется эта история. В Твине 8 часов и 8 минут. Продолжаем далее это утро. Всем большущий привет. 22 июня, сегодня понедельник. Всем желаю отличного, хорошего рабочего дня. Ну и в качестве музыкальной поддержки к нам скоро присоединится Bruno Mars. Послушаем хит от Just Might. До этого группа Infinity, где ты? Ну а сейчас Alan Walker, Isabella Melton и Caitlin O'Reilly. Эта компания представит нам свою вещицу под названием Broken Dreams. Всем еще раз большущий привет.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 23 градусов, на улице сегодня ясно, днем до плюс 32, вечером плюс 29 и будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: к нам присоединится певица Зиверт Гат.

0: минут, и здесь вновь зазвучит музыка. Никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
6: Первый. Я второй. Осуществил вход в квартиру.
7: Второй. Я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
6: Продолжаю.
7: Посмотрите кухню-гостиную. Проверьте подземный паркинг. Взгляните на лес.
8: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер. Звездочка 2011.
9: Реклама ООО «СЭ Космос» ANN7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Звездочка 2011. Это «Паритет».
10: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Геекерация».
11: Песчаная сказка.
12: 51-87-37.
13: Категория 0+.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

Утро доброе. В Тюмени до конца года расширят зону платных парковок. В нее войдут стоянки в границе улиц 50-летия Октября, Мельника, Республики и Холодильной. Об этом УРАРУ рассказали в пресс-службе мэрии. Со 2 июня деньги начали взимать за стоянки на улицах Грибоедова, Кузнецова, Вокзальной и Доудельной. Также теперь стоимость парковки напрямую зависит от наполняемости. Стоимость с учетом изменений варьируется от 20 до 95 рублей в час. Более 6 тысяч камер включает в себе единая система видеонаблюдения и интеллектуального анализа «Безопасный город» в Тюмени. Они круглосуточно передают информацию со всего областного центра в единый центр мониторинга, сообщает «Тюменская линия». Более 800 умных камер расположены во дворах, скверах и на площадях. По данным МВД, только за 3 месяца этого года система помогла раскрыть 17 преступлений и выявить около 300 административных нарушений. 5-й историко-гастрономический фестиваль «Калмаковский пряник» пройдет в Заводоуковске 27 июня. Юбилейный фестиваль входит в проект «Сибирские сезоны». Фестиваль возрождает славу пряничного искусства купцов Калмаковых, живших на территории современного Заводоуковского округа в 19-20 веках, сообщили в Департаменте культуры Тюменской области. На центральной площади города гостей ждет живое пряничное действо, кулинарные и ремесленные мастер-классы, дегустация, театральное представление и дефиле от Тюмен дома моделей. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу в Тюмени плюс 23 градуса, на улице облачно, днем сегодня плюс 32 и ожидается также облачная погода, а вечером плюс 29 и будет пасмурно.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжение этого часа нас ожидает хит от Инутры 54 Ultra Tell to You.

0: Далее продолжим слушать музыку. Оставайся поблизости.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
7: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
8: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите Паруса в 2GIS Тюмень.

армии певицы Беарвулф, трек, который называется «Феникс». Ну и всем поклонникам в Тюмени приготовиться, потому что 1 июля Лера приедет к нам в город, даст свой первый сольный концерт в Тюмени. Так что ждем не дождемся, ну и, конечно же, также ждем от нее и новых хитов. Что касается хитов и их ожидания, то впереди стоит подождать «Медузы» Генрика Мамайл, хит «Don't Wanna Go Home». Но сперва давайте послушаем певицу Сия,

0: Продолжаем далее встречать утро понедельника. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 миллионов 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
9: Скажи 2300.
10: Не, я знаю этот прикол.
9: Ну скажи.
10: 2300.
9: Почисти рот у гигиениста.
11: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
13: Застройщик ОСЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке.
2: Новое шоу «Геерация».
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

главные модники среди диджеев России. Это диджей-дуэт Филатов и Кэрос, трек, который называется «Среди счастливых людей». В Тюмени 9 часов и 8 минут. Всем еще раз здравствуйте. Продолжается далее утро понедельника. Первый рабочий день после затяжных выходных. Точнее, не то, что затяжных, но скорее таких весьма продуктивных и объемных. Я бы так назвал. Я думаю, что, учитывая хорошую погоду, которая была в Тюмени, многие из нас посвятили время отдыху в формате где-нибудь полежать, отдохнуть, позагорать, может быть, даже искупаться. Ну и в целом эта новая неделя нам несет практически то же самое. Что касается погоды, то на эту неделю она ожидается просто потрясающе, так что не теряем времени и будем ей наслаждаться. Но до тех пор, пока отправимся отдыхать, нужно, конечно же, поработать. Рабочий процесс здесь, на Красной Армии, будет, конечно же, отмечен хорошей музыкой, поддержан хорошей музыкой. Впереди Uncle Flex, SMS, до этого Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind. Но сперва давайте вспомним хит от Good Charlotte, I Just Wanna Live.

0: Прогноз погоды.
1: До плюс 24 поднялась температура воздуха в Тюмени. На улице облачно, днем сегодня плюс 32. И также ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером будет пасмурно и до плюс 29.
2: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Grand — роскошный, Float — плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжим час вместе с Алексом Вороном и его душевной историей Fever Dream. Там же поблизости и выпуск новостей на сегодня. Ничего не пропустите.

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
2: Она заказывает ролл-пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
3: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
4: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
5: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Бервов. Золото. Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
6: Отремонтируйте стекло в моей машине.
7: Какой у вас автомобиль?
6: Красный.
7: Конечно, заменим.
8: Лаборатория «Автостекла». Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.

0: Прямо сейчас на Красной Армии новости в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. У железнодорожного вокзала Тюмени изменили схему посадки и высадки пассажиров автобусов. Об этом сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Остановочные комплексы временно перенесли на широкий разделительный островок напротив здания вокзала. Такие изменения вводят для оптимизации дорожного движения на привокзальной площади. Одним из нововведений станет создание отдельной полосы для такси. Также будут организованы обособленные полосы для общественного транспорта и появится платная парковка. Тюменская область приступает к строительству термального спортивно-оздоровительного курорта «Жемчужины Сибири». Он разместится рядом с одноименным лыжно-биатлонным комплексом. Проект включили в перечень федеральных круглогодичных курортов и список туристических инвестиционных проектов федерального значения. Это позволяет в приоритетном порядке участвовать в конкурсе на получение казначейского инфраструктурного кредита, отмечает издание «Тюменская область сегодня». На территории курорта возведут двухуровневый тоннель с круглогодичной лыжной трассой, термальный центр «Древнее море», тематический парк с иммерсивным аквариумом. В Тюмени прекращено движение транспорта по улицам Малышева до дома номер 26 по Мельникайте. Здесь до конца июня проводят ремонтно-восстановительные работы, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки. Перекрытый участок можно объехать по улицам Малышева и Мельникайте. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Этот трек послушаем с вами менее чем через 3 минуты. Дождемся.
1: Реклама.
2: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
3: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Геерация».
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
10: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше об их комплексах на география.рф.
11: Застройщик ООС «ЗСБ недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
13: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 25, на улице облачно, днем сегодня плюс 32. И тоже будет облачно, вечером плюс 29, и ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже скоро рэпер Джонни, «Эйфория».
5: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория. Ой-я, знаешь, что ты только моя. Эй, моя, моя.
1: Это и много другое ждет нас впереди. Через две минуты никуда не уходи.
0: Реклама.
6: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
7: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
8: Медицинский центр М+, веропыту.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
12: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 10 утра. Всем привет, на связи Даша Русакова. Сегодня 22 июня, понедельник. Желаю всем продуктивного рабочего дня.

армии была группа Tame Impala и Дженни с темой «Дракула». Далее еще больше хитовой музыки, которую ты можешь слушать и в нашем приложении. Скачать его можно в Google Play или App Store. Это бесплатно и без подписки. Просто скачиваешь, берешь наушники и подключаешься к нашим плейлистам 24/7. Кстати, к плейлистам на очереди Total.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 26, ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. К середине дня температура воздуха поднимется до плюс 32, осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее послушаем сингл «На малиновой луне» от группы «Моя Мишель».

0: песня появится здесь через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только

0: в мае в «Восток Моторс» ГАК GS8 от 3 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобили ГАК GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера ГАК «Восток Моторс» на Алибашевской 11.
1: В самый разгар лета. В море леса.
0: Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
2: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Гии и Радзе».
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. Паруса. Ориентир на вкус. Ищите Паруса в Яндекс.Картах.
7: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди Russian и Wizkid Ponga. Встречает эту коллаборацию в своих динамиках через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Скажи 2300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 2300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
7: Замените стекла в моей машине?
8: Какой у вас автомобиль?
7: Современный.
8: Конечно, заменим.
9: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
10: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
11: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру. Фрэш сообщает. Автомобили Джетур, Джак и Соуист по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Фрэш на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Фрэш на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.

Только что на Красной Армии был проект Two Colors с пластинкой Mad World. Далее свежая работа от Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Прямо сейчас кое-что из прошлого. Это Елена Темникова и ее импульсы.

0: От Яндекс Погода в Тюмени плюс 28, ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. К середине дня температура воздуха поднимется до плюс 32, осадков сегодня не ожидается.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Послушаем историю «Стей» от Леони и Калума Скотта. Еще больше приятной музыки далее. Не переключайся.
5: Реклама.
6: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро» 12+.
7: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88. И поехали!
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмень напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

Тюмени 11 утра. Доброе утро, на связи Дарья Русакова. В городе плюс 28, в течение дня воздух прогреется до плюс 32, осадков не ожидается.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 28, ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 32, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на Мертвом море. Grand Float.

0: Николая Семенова, 33.
1: Грант роскошный, флоат, плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Впереди Пнау и The Warming to Corazon. Еще больше летней музыки далее. Оставайся рядом.
4: Реклама.
5: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
6: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
5: Продолжаю.
6: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
7: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
8: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН-7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Звездочка 2011. Это паритет.
9: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
10: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
11: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
9: Есть даже логопеды и психологи.
11: М+, записывайтесь. 575-7-55. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
12: Медицинский центр М+.
13: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
14: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и SoEast по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51-86-66.
4: Подкаст-шоу Марии Бакуты
2: на Красной Армии.
3: Цирк, цирк, цирк. Именно сюда, в закулисье, мы отправимся вместе с Константином Асташовым и Константином Растегаевым, ведущими артистами шоу «Гии и Радзе» и компании «Росгосцирк. Песчаная сказка». Узнаем все секреты уже во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
4: Подкаст-шоу Марии Бакуты
2: на Красной Армии.
15: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди большой хит Шаде от Баин Дехчо и Мота. А я расскажу ремонт какой дороги в Тюмени начинается сегодня. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ Ровина 2. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
6: Вау, какая подкатила!
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
6: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
8: Скажи 2-300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 2-300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: Все говорят. И обещают. А мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 29, ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Далее вечером синоптики обещают, что будет пасмурно, плюс 28 и без осадков.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящая тема «Суина» от группы «Би».

0: Встречай мировых звезд в своих динамиках через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 000 рублей. Цена действительно на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с

Тюмени полдень. Привет, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь поставить нас вместо будильника и просыпаться на красноармейском вайбе. Не пропусти.

На Красной Армии уже Лисалита с суперхитом «Бам-бам». И под такое «Бам-бам» ты можешь просыпаться каждое утро, потому как нас можно слушать через умную колонку. Для этого скажи Алисе или Марусе, чтобы она включила радио «Красная Армия» в нужное тебе время.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 30, ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Далее вечером синоптики обещают, что будет пасмурно, плюс 28 и без осадков.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединятся Тиесто и Бриана Грей с треком «Beautiful Places». Послушаем через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
4: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
5: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Только летом попробуй «Фитбери» от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
8: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди тема «Talk to you» от Эйнатер и 54 Ultra. В полном объеме услышим этот трек почти через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ Ровно 2. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Вау, какая подкатила!
8: Кто?
7: Выгода от компании «Авто в руки».
8: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
7: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
3: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Тьмени плюс 30, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Далее вечером будет пасмурно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит 28 градусов.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Далее прозвучит пластинка «Эйфория» от Джонни.
5: Между нами эйфория, твой взгляд – это эйфория. Ой, я знаю, что ты только моя.
0: В твоих динамиках менее чем через...

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
2: Новое шоу «Геерация».
3: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
9: Подкаст шоу Марии Бакуты
10: на Красной Армии.
9: Цирк, цирк, цирк. Именно сюда, в закулисье, мы отправимся вместе с Константином Асташовым и Константином Растегаевым, ведущими артистами шоу Гии Ирадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка». Узнаем все секреты уже во вторник в 13:00. Присоединяйтесь. Подкаст шоу Марии Бакуты
10: на Красной Армии.

Тюмени 13 часов. Привет, на связи Даша Русакова. Далее будем слушать Holiday Boy с темой Love Again. Ну а прямо сейчас с нами Алок и Халид. Dive into me.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: На Красноармей МОЦ темой намек на нас был только что. Тем временем в нашем городе после капитального ремонта открыли движение по мосту через протоку озера Оброчное. На улице Дамбовской путь абсолютно свободен. В музыкальном плане у нас тоже никаких ограничений.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 32, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Далее вечером будет пасмурно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит плюс 28.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что красивое от Дэйв и Тэмс, Rain Dance. Этот суперхит прозвучит через 2 с небольшим минуты. Не пропусти.
0: Реклама.
6: Первый, первый. Я второй. Осуществил вход в квартиру.
7: Второй. Я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
6: Продолжаю.
7: Посмотрите кухню-гостиную. Проверьте подземный паркинг. Взгляните на лес.
8: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер. Звездочка 2011.
9: Реклама ООО «СЭ Космос» ANN-7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Звездочка 2011. Это паритет.
10: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350

0: велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание, велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «Инка». Проверка декларации на сайте nash.dom.rf.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Полную версию этого и других хитов послушаем далее.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 000 рублей. Цена действительна на автомобили GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской, 11.
7: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
8: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
9: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
10: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
9: Застройщик ООО «СЗ «Изба недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.

Трек это Hot Right Now от диджея Fresh и Риты Уры. Далее слегка замедлимся в компании Зейна. Прозвучит его красивая баллада Die For Me. А прямо сейчас на Красной Армии пронзительный трек Карма от Егора Крида, Артика и Асти.

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 32, ветер юго-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Вечером осадков не ожидается, температура воздуха составит плюс 28. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит «Вертиго» дуэта «Валан Рокстон». Слушай в своих динамиках менее чем через 3 минуты.
0: Реклама.
5: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 тысяч рублей. Цена действительна на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейдинг с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
6: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Вау, какая подкатила!
9: Кто?
8: Выгода от компании «Авто в руки».
9: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
8: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
0: Подкаст шоу Марии Бакуты
4: на Красной Армии.
11: Цирк, цирк, цирк. Именно сюда, в закулисье, мы отправимся вместе с Константином Асташовым и Константином Растегаевым, ведущими артистами шоу «Ги Ирадзе» и компании «Росгосцирк. Песчаная сказка». Узнаем все секреты уже во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
0: Подкаст шоу Марии Бакуты
4: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

почти 2 часа дня в Тюмени. Большой привет! Продолжаем проводить понедельник в компании любимой музыки здесь, на Красной Армии. Появится Jonas Blue с треком Age of Desire. Также ждем Медузы и Генри Камала. Don't wanna go cold.

армии, группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Нас всегда притягивают загадки и ключевая строчка песни на обратной стороне. Обратную часть луны мы никогда не видим. С Земли можно наблюдать только одно полушарие спутника. И Земля, и Луна вращаются одинаково. Причина синхронизации – взаимодействия приливных сил со стороны Земли. Но даже видимая сторона вдохновляет творцов для создания произведений искусства и музыки. Далее на «Красной армии» Eminem и Rihanna «Love the way you like».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 33 градуса тепла, ясно, ветер юго-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Вечером ждем небольшой дождь и до плюс 29, ночью 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим BTS с треком Swim. Послушаем полностью меньше, чем через 2 минуты.
0: Реклама.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в базис Retrade. Огромный крытый салон.

0: Салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис «Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
1: Скажи 2300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 2300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вау, какая подкатила!
6: Кто?
5: Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
5: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится М83 Midnight City. В этом ритме продолжим через две с небольшим минуты.
2: Реклама.
3: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
4: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
5: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
6: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
5: Продолжаю.
6: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
7: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
8: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Звездочка 2011. Это «Паритет».

Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проект на декларации на сайте nash.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

армии Федук и Джонни с треком «Лето». И вот факт о лете, который может показаться утешением для нашего рабочего понедельника, особенно если немного не выспался. Исследования показывают, что в жаркие месяцы людям часто требуется меньше сна из-за изменения выработки мелатонина. Все, что нужно делать, чтобы чувствовать себя бодрее, это периодически находиться под ярким светом. Света в Тюмени сейчас достаточно, осталось только дождаться конца рабочего дня, и в этом нам помогут Боб Синклер и Кайза с треком «I Can't Wait» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 33. Ясно, ветер юго-восточный до 11 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь, ночью без осадков и до плюс 22, сообщает сервис Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится P-Now и The Warning с треком «Tu Corazon». Уже через одну минуту здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-84.

Тюмени 3 часа дня. Впереди нас ожидают светофоры, и речь вовсе не о тюменских пробках. На дорогах нашего города свободно, а вот Ольга Серябкина и Брута представят трек «Светофоры» сразу после Тедди Свимса «Mr. Know It All».

Импала и Дженни с треком «Дракула», и лучший синема-образ данного персонажа был воплощен в фильме «Ван Хельсинг» в далеких 2000-х. Несмотря на то, что больше 20 лет прошло с момента выхода фильма, все до сих пор ждут продолжения, ведь лор там просто потрясающий. Узнаем, вернется ли Хью Джекман к своей роли, пока это только слухи. А вот что приятно возвращать снова и снова, это мой 2008, как говорится. Далее на «Красной армии» Тимати с треком «Не сходи с ума». We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 33. Ясно, ветер юго-восточный до 11 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь, ночью без осадков и до плюс 22, сообщает сервис Яндекса.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Маршмелло и Portugal The Man с треком «Феникс». Послушаем полностью меньше, чем через 2.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
2: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
3: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
4: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
5: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Самый летний трек от Миши Миллер под названием «Hey, na, na, na». Знакомые строки в новом прочтении от Миши Миллер услышим уже скоро. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗАЕСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: комплекс. Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холециците мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
4: Подкаст-шоу Марии Бакуты.
5: На Красной Армии.
4: Цирк, цирк, цирк. Именно сюда, в закулисье, мы отправимся вместе с Константином Асташовым и Константином Растегаевым, ведущими артистами шоу «Ги Ирадзе» и компании «Росгосцирк. Песчаная сказка». Узнаем все секреты уже во вторник в 13:00. Присоединяйтесь. Подкаст-шоу Марии Бакуты.
5: На Красной Армии.

Тойчи на Красной Армии с треком Runway. Леди Гагу часто обвиняют в плагиате, на мой взгляд, незаслуженно, ведь она вдохновляется российским и советским творчеством, что уже само по себе похвально. Многие комментаторы в соцсетях обратили внимание на один из ее треков, когда услышали знакомый мотив песни из советского фильма про Красную Шапочку. Это круто, и если ей понравился этот фильм, почему бы тогда не поделиться этим со всем миром? Точно так же работает, когда пишешь свои песни, когда работаешь с искусственным интеллектом. Если с любовью, все получится максимально круто. Один из таких примеров — трек под названием «Шаде» от Индии, Хчо и Мота прямо сейчас на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 33. Ясно. Ветер юго-восточный до 11 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь, ночью без осадков и до плюс 22, сообщает сервис Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Зиверт с треком «Газ».
5: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто
1: везет. Уже через 2 минуты никуда не уходи.
0: Реклама.
6: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
7: Хавей.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
3: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
2: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проект на декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556% до 22,374%.
4: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Тюмени 16 часов. Продолжаем понедельник в компании любимой музыки. Здесь на Красной Армии появится Taylor Swift, The Fate of Aphelia. Также ждем Ужели и Солта с треком Jamaican или Бам-Бам. Все это уже скоро.

денег, наши сообщения были короче, но зато гораздо душевнее и лучше врезались в память. Поступлю так же, коротко объявлю следующих артистов. Это Lil Jon и Usher с твоим любимым треком «Здесь, на Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 33. Ясно, ветер юго-восточный до 11 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь, ночью без осадков и до плюс 22, сообщает сервис Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появятся Леони и Каллум Скотт. Трек называется «Stay». Я тоже тебе говорю «Stay». Оставайся здесь, ведь через 2 минуты продолжим слушать любимую музыку на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
2: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Элока и Халида с треком Dive Into Me, что-то о погружении во внутренний мир. Ну и кто сказал, что погружение во внутренний мир или самокопание может быть не динамичным? Этот хит послушаем меньше, чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88. И поехали!
4: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
5: Скажи 2300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 2300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Вау, какая подкатила!
9: Кто?
8: Выгода от компании «Авто в руки».
9: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
8: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
10: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
11: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Красной Армии и легендарная Адель. Почему она легендарная? Не только потому, что она занимает верхние строчки во многих мировых чартах, но еще и потому, что она очень человечная и находит отклик в сердцах других людей своими песнями. Один раз она даже пришла на конкурс двойников имени себя. В конкурсе своих копий она не заняла первое место, но зато провела приятный вечер со своими поклонниками и добавила себе очков в карму. Мы тоже будем добавлять баллов этому понедельнику. Далее трек «На меня ты не сердись» от Димы Уриха.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 33. Ясно, ветер юго-восточный до 11 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь, ночью без осадков и до плюс 22, сообщает сервис Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Авалон Рокстон с треком «Вертиго». Продолжим в этом ритме уже через 2 минуты.
0: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите Паруса в 2GIS Тюмень.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Скажи 2300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 2300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Тюмени почти 5 вечера. Кажется, еще одна минута, и у кого-то рабочий день подойдет к концу. В любом случае, с тобой классная музыка. Здесь на Красной Армии появится DJ Smash и Dior с треком «Розовый туман», также «The Second Voice», «Let Me».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 31 градус. Вечером ждем небольшой дождь, ночью без осадков и плюс 22. Завтра тоже возможен небольшой дождь и плюс 27.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появятся Филатов и Кэрос с треком «Среди счастливых людей». Немного космическое звучание появится.

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
2: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
3: В самый разгар лета, в море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.

0: Свежие новости на Красной Армии расскажет Виталий Панов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюмени после капитального ремонта открыли движение по мосту через протоку озера Оброчное на улице Дамбовской. Специалисты нанесли дорожную разметку и установили знаки. Теперь участок полностью соответствует нормам безопасности, отметил глава города Максим Афанасьев. Сейчас завершаются работы на тротуарах, а также под мостовым пространством. Полностью работы завершат до 26 июня. В августе специалисты Тюмень-Гормоста покрасят конструкции и заменят конус в подмостовом пространстве. Ограничений для движения не будет. В Тюменской области стартовала приемная кампания в вузах и колледжах. Абитуриенты, включая выпускников прошлых лет, могут подать заявление онлайн через госуслуги, лично или на почте. Результаты ЕГЭ действительны 5 лет, напоминает вслух.ру. В прошлом году тюменские абитуриенты подали через госуслуги более 39 тысяч заявлений в вузы и свыше 43 тысяч в колледжи. Прием документов в вузы завершится 25 июля. В колледжах и техникумах документы принимают до 15 августа. Тюменский пловец Егор Юрченко завоевал путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Об этом сообщает Департамент спорта Тюменской области. Это стало известно по итогам чемпионата России в Казани. Участие в нем приняли 800 спортсменов из регионов России и Сербии. Егор Юрченко занял 3-е место на дистанции 50 метров бутерфляем и отобрался в состав сборной страны. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Богдан Медведь, Broken Heart. Ну, красиво поет. Стоит дождаться. Меньше, чем через 3 минуты послушаем полностью.
2: Реклама.
3: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
4: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Только летом. Попробуй «Фитбери» от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
7: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 31 градус. Вечером ждем небольшой дождь, ночью без осадков и плюс 22. Завтра тоже возможен небольшой дождь и плюс 27.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Fever Dream от Алекса Ворона. Две с небольшим минуты и послушаем трек полностью здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Геерация».
6: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
11: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
12: Медицинский центр М+, веропыту.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

Тюмени 6 вечера. Ну и все, с рабочими делами заканчиваем. Далее будем двигаться в сторону отдыха под аккомпанемент хорошей музыки. Тиесто, Бриэна Грейс, прямо сейчас. Beautiful Places.

Невероятная Юлия Зиверт, ее пластинка «Газ на Красной Армии» только что когда-то бывала у нас на интервью, да, несколько лет назад приходила. Очень приятная девушка, если честно, и такая же музыка у нее, собственно. Ну и далее тоже очень приятные ребята, это Курозон, это Пнау и The Warning, и уже сейчас появится тоже крутая певица, которую с удовольствием бы поприветствовали у нас на Красной Армии, но пока только не лично. Элли Голдин, Burn, прямо сейчас в Тюмени, 18 часов 9 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 33 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 28 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем интересную вещицу Дракула, Тейм Импала и Дженни. Всего через 2 минуты с небольшим, ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
2: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
3: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
4: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Панов Виталий, привет.
1: Добрый вечер. В Тюмени отремонтируют дорогу Ожогина-Патрушева, ведущую к четырем крупным медицинским клиникам. К работам по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приступили сегодня, сообщает Главное управление строительством Тюменской области. Подрядчики приведут в норму почти 800 метров дорожного полотна. На части дороги устранят колейность, проведут фрезерование устройства выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. На второй половине участка устранят разрушение покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку из термопластика. В Тюмени в районе участка экопарка, который присоединят к Затюменскому, снесли два здания на улице Оловянникова. Об этом УРАРУ рассказали в городской администрации. Мастер-план предполагает, что экопарк станет еще больше. Он охватит районы на западе и востоке от пруда Оловянникова. По задумке архитекторов, здесь оборудуют падл-корт, футбольное поле и веревочный парк. Третий этап предполагает создание лодочной станции, смотровых площадок и беседок вокруг пруда. На водоеме появятся домики и кормушки для птиц. С сегодняшнего дня в Тюмени закрыли для транспорта еще два участка дорог. Из-за реконструкции теплосети до 3 августа будет прекращено движение от дома номер 10/4 по улице Тимирязева до улицы Ленинградской. Улица Иркутская в районе улицы Курчатова будет закрыта для транспорта до середины июля. Здесь проведут переустройство сетей водоснабжения и канализации. Кроме того, до конца лета изменит схему движения автобус номер 55. Это связано с перекрытием улицы Судостроителей на участке от улицы Владимира Монастырева до сквера 30-летия Победы. На этом все. Хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу «Эпилог» Анна Асти и Дима Билан. Менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.рф.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+, веропыту.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
12: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
13: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
14: «Тримет».
15: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

На Красной Армии необычная коллаба. Это Маршмелло, вообще диджей, музыкальный продюсер, и Portugal The Man, группа инди-сол, которая вообще к диджейству отношения не имеет, но имеет отношение к музыке, поэтому такая неплохая история у них получилась. Называется она Феникс. Ну а далее будем слушать другую коллабу. Это Lady Gaga, Doechii, Runway. Уже совсем скоро и прямо сейчас появится диджей Smash, его трек Bambi. В Тюмени 18 часов и 45 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 32 градуса и облачно. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ждет приятная пластинка «Хей, на-на-на» Миши Миллер. Буквально через минуту с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 тысяч рублей. Цена действительна на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
8: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
9: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени 7 часов. На дорогах у нас всего 4 балла. Затруднения традиционно на Федюнинского постоим подольше. Ну и гроза, кажется, у нас на подходе. А еще на подходе елка с треком «Проще». Красная.

Красной Армии, немецкий музыкальный дуэт Two Colors, их пластинка Mad World, очень красивая, очень танцевальная, очень приятно слушать такое, конечно же. Далее, из приятного у нас, конечно же, тоже много всего. Маклмор, Айн Льюис, Рэй Далтон, например, на подходе история Can't Hold Us. И уже сейчас вместе с моей Мишелью окажемся на Малиновой Луне. В Тюмени 19 часов и 8 минут, всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу пасмурно, плюс 31 градус. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 27 тепла.
2: Спонсор программы — релакс-центр Гранд Флоат.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд — роскошный, флоат — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трека от Авы Макс, Kill It Queen.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
1: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем музыкальную историю Vertigo, Avalon Roxton. Уже через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
2: Реклама. Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСС «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ. Остров. Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

на Красной Армии Кэлвин Харрис и Джей-Зи с пластинкой Satisfy. Еще в юности начал этот парень, имею в виду, конечно же, Кэлвина, записывать музыку у себя дома в 99-м году. И согласно газете News of the World, начав заниматься музыкой, Кэлвин стал замкнутым и стеснительным, так как стеснялся своей известности. Вот настолько душевный парень. Далее, кстати, музыка не только для души, для тела тоже будет, поэтому приготовься. Впереди Кьюжел, Солта, Джамайкан, и прямо сейчас появится группа «Серебро», «Мало тебя». В Тюмени 19 часов 41 минута. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 30 градусов, местами дождь. Завтра днем также прогнозируются осадки и до 27 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку Dive Into Me. Это Алок и Халид. Менее чем через 2 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
0: Подкаст шоу Марии Бакуты
6: на Красной Армии.
7: Цирк, цирк, цирк. Именно сюда, в закулисье, мы отправимся вместе с Константином Асташовым и Константином Растегаевым, ведущими артистами шоу Гии Ирадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка». Узнаем все секреты уже во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
0: Подкаст шоу Марии Бакуты
6: на Красной Армии.

8 вечера в Тюмени. И уже в некоторых частях города гроза. Если до тебя еще не дошла, то все у тебя впереди. Опять польет, опять зальет. Ну и далее отличная история Медузы Генрика Мамиль. Don't wanna go home.

Яркий танцевальный суперхит на Красной Армии Шаде, это Баиндия, Хчо и Моту. Ребята, получилась действительно качественная история. Далее за качество будут отвечать Нелли Фортадо, Тимбаленд. Послушаем их легендарный трек Promiscuous. И уже сейчас другая коллаба: Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрин О'Райан с вещицей Broken Strings.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем южнокорейский бойбенд BTS, их трек Swim. Послушаем полностью менее чем через 2 минуты.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: С ностальгией к нам ворвутся Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Уже через 2 минуты с небольшим.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Подкаст-шоу Марии Бакуты
5: на Красной Армии.
4: Цирк, цирк, цирк. Именно сюда, в закулисье, мы отправимся вместе с Константином Асташовым и Константином Растегаевым, ведущими артистами шоу «Ги и Радзе» и компании «Росгосцирк. Песчаная сказка». Узнаем все секреты уже во вторник в 13:00. Присоединяйтесь. Подкаст-шоу Марии Бакуты
5: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

На Красной Армии пластинка Dangerous. Это Дэвид Гетта и Сэм Мартин. Первый слишком часто появляется на чемпионатах мира. Его треки звучат, конечно же, не только там. Вообще, во многих местах можно услышать. Ну, это легенда. Это Дэвид Гетта. Впереди у нас тоже кое-что легендарное. Так что оставайся вместе с Красной Армией. Ну, а меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Красная армия.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу пасмурно, плюс 27 градусов. Завтра днем также до 27 тепла, прогнозируется небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
5: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 24 градуса, пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 27 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Grand — роскошный, Float — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 24 градуса, пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 27 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Тюмени полночь.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.